Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

два перона, две столицы, репродуктор на столбе. Дольше жизни снова длится, ночь короткая в купе.

0: ладно, Москве.
1: Женат на Москве.

0: Самое народное.
1: Радио «Прибой».
2: Говма чаксаки.

смех и качаясь белой колыбельную в тиши. Пожалей, не учи меня заново верить, я и сам по чуть-чуть поднимусь.

Ахеразу, Ит Амежатад, Чиугев, Хочое, Чучичев, Хезу, Кетас Буриш Махмуд,

0: Жизнь твоя, музыка.
1: Не забывай.

0: Реклама на радио. Найди Прибой ТВ в своем телевизоре. Кино, старое доброе и самое новое, романтические сериалы, познавательные передачи и музыкальные клипы. Оживи свой телевизор. Смотри Прибой ТВ.
1: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, Прибой ТВ и ТВ Спорт, а также на самых рейтинговых радиостанциях. Прибой, Европа Плюс, Русское радио, Дорожное радио, Авторадио и Хит-ФМ. Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
2: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Прибой. Где музыка живет, там душа поет.
1: Я не могу от тебя оторваться. Ты хочешь вместе встречать рассвет. Ты хочешь просто вдвоем остаться. И невозможно сказать тебе нет.
2: Нечего терять, я один, ты одна. Вечер догорит, нас поманит луна. Ты в моих руках,

0: Реклама.
1: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет. Ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
2: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Радио «Прибой». Музыка, за которую не стыдно.
1: Реклама.
2: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Осень. Новый сезон. Новые эмоции. Новая музыка на твоей волне.
1: Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Сомневаетесь в необходимости операции или ищете своего врача? В медицинском центре «Лекарь» действует акция «Хирургия с выгодой 3 в 1». Приходите на бесплатную консультацию хирурга. Также мы дарим скидку 30% на комплекс анализов и бесплатный осмотр после выписки. «Лекарь» — это экспертное оборудование и забота на каждом этапе. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: С заботой о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
6: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

Норильск, Ростов-на-Дону, Сургут, Пенза, Москва, Владивосток. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру.

Сердце забрала так искренне. Пахнешь, как любовь неистовая. Звезды нам издали скажут, что истина в твоей любви.

Сердце забрала так искренняя. Пахнешь, как любовь неистовая. Звезды нам издали скажут, что истина в твоей любви.

0: птицы улетают, листья опадают,
1: а радио «Прибой» всегда с тобой.
2: Реклама на радио.
3: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
4: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
6: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
7: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47. Осеннее настроение.
2: На радио «Прибой».
8: He cogido pánico a saber dónde te despiertas.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Реклама.
1: Мастер-дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер-дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: О своем здоровье женщины часто вспоминают в последнюю очередь. Не откладывайте заботу о себе. Пройдите маммографию в клинике ЦЛД доктора Караевой. Своевременное обследование помогает выявлять изменения на ранних стадиях. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
7: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
8: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: утра на любимом радио.
1: Реклама.
2: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
3: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
4: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
5: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахмедхана Султана 25, второй этаж, Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
6: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
8: С вами Рафа.

0: Реклама на радио.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Аметхана Султана, 8G. Звони 8-928-555-2000. «Вершина». Подготовь машину к зиме уже сегодня.
4: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИВТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь». Хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В Киргу двойная выгода. 6 месяцев рассрочки без переплат на товары из выделенного ассортимента. Покупайте сейчас, оплачивайте частями в течение 6 месяцев. Или платите сразу и получайте скидку 5%. Рассрочка предоставляется банками-партнерами Ля Риба и Киф. Киргу. 6 месяцев без переплат или скидка 5%. Выбирайте свою выгоду.
3: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
4: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
7: Табасаранская поговорка.
8: Репуску не гав за курапишка на уджишу.
9: Слово, которое хочешь сказать сегодня, лучше сказать завтра.
10: Радио «Прибой».

Дагестане 9 часов утра. Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

вверх и качаясь в белой колыбельную в тиши. Пожалей, не учи меня заново верить, я и сам по чуть-чуть поднимусь.

0: Реклама.
1: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
5: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде. И, кстати, бамбук тоже востребован.
6: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
7: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Реклама.
1: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
3: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: Северо-Кавказский университет дружбы народов объявляет набор на 2026-2027 учебный год. У нас вы освоите самые востребованные специальности: стоматология, лечебное дело, педиатрия, фармация, психология, клиническая психология. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу город Махачкала, проспект.

0: проспект Насруддинова, 52А, и получите подробную консультацию по всем интересующим вопросам. skudn.ru.
1: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой на аппаратах МРТ 1 и 5 и 3 Тесла мы видим больше, сканируем точнее, выявляем проблему до появления серьезных последствий. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.
1: Слушайте внимательно. Новинка на Радио Прибой.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
4: Золотые цепи от Бронницкого завода.

0: ОДА и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
1: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
2: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Друзья мои, на волнах радио ПП «Гарник Фини» и песня «Our Separate Ways» о разбитых сердцах, о бессонных ночах и невозможность изменить решение другого человека. Это песня о расставании, о том, как два разных человека, которые когда-то были вместе, в итоге расходятся в совсем разные стороны. И уже 10:34, время в столице. Мы из Махачкалы, приветствуем всех здесь на волнах радио «Прибой». И именно у нас, в нашем городе, сегодня 20 плюс 24, облачно с прояснениями. Одним словом, бабе лето еще не рассталось с нами, и настроение хорошее мы продолжаем дарить друг другу. Оставаясь с нами, даря вам хорошую музыку через эфир радиостанции «Прибой». Остаемся вместе. Зовут меня Адам.
1: Radio Прибой. The best radio on 100.7 FM.
2: Реклама.
3: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгодна.

0: Горает из гарантии 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
1: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Аметхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. Вершина. Подготовь машину к зиме уже сегодня.
7: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу. Заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ivt.ru.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
9: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
10: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Сеть медицинских центров «Лекарь» открывает новую главу своей истории. Теперь в нашем парке оборудования появилась новинка. Аппарат для проведения процедур маммографии «Омикрон Плюс». Цифровой маммограф последнего поколения позволит в считанные минуты провести исследование точно, безболезненно и с минимальной лучевой нагрузкой. Впервые в республике и во всем Северо-Кавказском федеральном округе и только в сети «Лекарь». Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
5: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8-988-005-06-06 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Друзья мои, на волнах радио прибыл премьера новой песни в исполнении Гасана Макашарипова. Называется «Ах, Сиван». Отличный трек. Уже в новой аранжировке прозвучало почти на волнах радиостанции «Прибой». Ну что ж, друзья мои, мы очень скоро перейдем в новое музыкальное измерение и вернемся в прошлое, в программу «Ретро». Давайте будем слушать песни. В программе «Ретро» будем слушать песни из прошлого 20 века. И очень скоро это начнется. Музыка из прошлого. Зовут меня Адам. Всем доброго дня. Будьте с нами.
1: В Дагестане 11 часов.

На волнах радио «Прибой» с 11 до 12. Ретро-час с Адамом Будагиловым.

0: Реклама на радио.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: MasterDent объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Ostem и Implantium с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в MasterDent на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

На волнах радио прибыл, друзья мои, английский вокалист и музыкант Роберт Палмер, покоривший нас своим голосом и многогранностью таланта. Его трек «Every Time You Go Away» в программе «Ретро». Приветствуем всех, кто остается с нами в этот субботний час. У нас впереди много хороших треков. А студия «Bad Boys Blue», Вячеслав Быков. И через вот-вот встречайте «Ласковая моя» в исполнении некогда популярного дуэта «Чай вдвоем».

0: Реклама на радио.
1: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
3: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 тысяч 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита Б, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахмедхана Султана, 25, второй этаж, Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

Ну что, друзья мои, только потому, что впервые на большую сцену эти три парня из Германии стали называться Bad Boys Blue. Плохие парни. И плюс Blue, вот тебе и Bad Boys Blue. В СССР, конечно, песни группы быстро стали хитами. Их переписывали на аудиокассеты, крутили на дискотеках, а плакаты с участниками висели даже в комнатах подросткам. И особой любовью пользовалась именно та песня, которая прозвучала только что на наших волнах под названием You a Woman. И вот, друзья, можно сказать смело, что Bad Boys Blue стали частью музыкальной культуры позднего СССР. Их музыка стала саундтреком для целого поколения, а концерты собирали полные залы. Осенний день продолжается, суббота, 19 сентября. Друзья мои, небольшой дождик был сегодня в столице Дагестана. И вот об осенней погоде, песня «Сезон дождей» группы «А-студио». Далее давайте послушаем.

0: Музыка воспоминаний. На радиоприбой с Адамом Будагиловым.
1: Реклама.
2: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
3: «Омниум Артиум Медицина Нобилиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91 59 57. Имеются противопоказания.

0: Выбирай.
1: Выбирай то, что нравится.
2: Реклама на радио.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
5: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
6: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
7: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
8: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
9: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
10: Телефон рекламной службы на радиоприбор.

0: 8-988-292-47-47. Час желаний на радио «Прибой».
1: Друзья мои, напоминаю, это программа «По заявкам». Вы можете тоже написать на 8-988-291-1007 на Макс, либо на WhatsApp. Голосовое можете послать, либо текстовое. Итак, у нас сообщение следующее уже из Мурманска. Привет, радио «Прибой» из Мурманска. Вот пишет нам милая наша доченька и сестричка Фатима. Поздравляем тебя с днем рождения. С каждым днем ты становишься прекраснее и расцветаешь, как прекрасный цветок в весеннем саду. Желаю тебе блистать не только красотой, но и умом, очаровывать всех своим обаянием, покорять улыбкой. Пусть у тебя будет много хороших друзей, сбываются все мечты, легко дается учеба, а все, за что бы ты ни взялась, получается. Будь счастлива. С поздравлениями, любящая тетя, папа, тебя, нет, любящая тебя папа, мама и твой брат Гаджи. Вот просит поставить Ашида Исаева песню «Северный Кавказ». Еще раз позвольте поздравить Фатиму. С днем рождения от папы, мамы и брата Гаджи. Это поздравление из Мурманска. И мы с удовольствием исполняем вашу просьбу в честь Фатимы, в честь дня рождения. Делаем громче.

0: Адамом Будагиловым.
1: Добрый день тем, кто присоединился к нашей компании. Радиостанция «Прибой», программа «По заявкам. Час желания». Тоже можете написать на 8-988-291-1007, чтобы ваше сообщение прозвучало в эфире «Радио Прибой» на Макс, либо на WhatsApp. Вот следующее сообщение. Ассаламу алейкум, «Радио Прибой». Хотел бы передать салам всему Дагестану и коллегам. Также родителям и родным, близким. И хотел бы заказать песню «Маки Межиевы», «Мой брат». Брат мой, в городе Хасавюрт нахожусь в данный момент в дороге, зовут Ахмед. Что ж, вашим родным и близким тоже валейкум салам, салам алейкум, то есть. И песня по вашей просьбе звучит на волнах «Радио Прибой» в программе «Час желания».

0: «Час желаний».
1: Ну что ж, сто не песен, то хит, друзья мои, в программе «Час желаний». Все по вашей просьбе. Ваши сообщения могут долететь до нас, если вы напишете на номер 8-988-291-1007, Макс, либо WhatsApp. Привет, радиостанция «Прибой». Хочу пожелать всем слушателям отличного настроения и хороших выходных. Поставьте, пожалуйста, песню Алисы Мон «Алмаз» с пожеланиями. Амина.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля.

0: Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
5: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8 928 046 8108, а также 78 02 19. Медицинский центр ГИПАР.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.
8: Час желаний на радио «Прибой».
9: Уважаемый спонсор программы «Час желаний» на волнах радиостанции «Прибой» – ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир» – вы достойны лучшего.
10: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом «Идеальная гарантия». Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. Росювелир. Премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Реклама.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnatdefismatras.ru.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балансирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет. А также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
5: В Киргу двойная выгода. 6 месяцев рассрочки без переплат на товары из выделенного ассортимента. Покупайте сейчас, оплачивайте частями в течение 6 месяцев. Или платите сразу и получайте скидку 5%. Рассрочка предоставляется банками-партнерами «Ля Риба» и «Киф». Киргу. 6 месяцев без переплат или скидка 5%. Выбирайте свою выгоду.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-40.

Ну что, друзья мои, на волнах радио прибыл прекрасный трек Евгения Бакшиева на Даргинском «Танцуй со мной». И танцы продолжатся с наступлением очередного музыкального часа. Продолжайте быть с нами с радио «Прибой». Желаю вам хорошо провести субботний день. Всем удачи, всем пока. Здесь был Адам.

Да, друзья, все впереди. Суббота, 19 сентября, первый день выходных. И это уже само по себе звучит как музыка. К тому же сегодня второй день единого дня голосования в России. Напоминаю, так, между прочим. Да, день сегодня какой-то нерешительный. Небо хмурится, будто собирается с духом, но дождь пока не решается упасть. Он держится. Как и мы, держимся за тепло, за музыку, за хорошее настроение. На волнах радиостанции «Прибой» с вами я, да, ваша Иза Ахметханова. И это первый линейный час этого дня в моей компании. Впереди, да, 3 часа музыки, новинок, рубрик. Ну а затем ваш любимый час желаний и национальный хит-парад. Устраивайтесь поудобнее. Я начинаю.

0: Реклама.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Северокавказский университет дружбы народов объявляет набор на 2026-2027 учебный год. У нас вы освоите самые востребованные специальности: стоматология, лечебное дело, педиатрия, фармация, психология, клиническая психология. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52А, и получите подробную консультацию по всем интересующим вопросам. skudn.ru.
4: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахмедхана Султана, 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Знаете, говорят, что глаза – это зеркало души. Но это лишь половина правды. Глаза – это еще и язык, на котором мы говорим, когда слова бессильны. Один взгляд может рассказать больше, чем сотня фраз. Да, он может согреть, остановить, вдохновить, по крайней мере. Ну а черные глаза, в них есть какая-то особая глубина, притягательность, тайна. В них хочется смотреть, в них хочется растворяться. И сегодня исполнительница, которая порадует нас новинкой, это Марьям Гази Магомедова, поет именно о таких глазах. Ее новая песня «Черные глаза». Премьера на волнах радиостанции «Прибой».
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
4: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
5: Здоровье не терпит ожидания. Когда важны точность, опыт и внимание, выбирают клинику ЦЛД доктора Айшат Караевой. Тщательное обследование организма, опытные врачи, забота о каждом пациенте. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИВТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров.

0: оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: на дорогах.
1: Да, друзья, это рубрика «Пробки» на волнах радиостанции «Прибой». Ситуация на дорогах Махачкалы на данную минуту. Итак, по данным Яндекс.Карт, заторы фиксируются на следующих участках. У нас на проспекте Казбекова в Семендере, также на проспекте Алигаджа Акушинского в районе пересечения с проспектом Казбекова и вплоть до северного автовокзала. Небольшой отрезок улицы Гайдара Гаджиева выделен красным до Батыр-Мурзаева. Также на проспекте Имама Шамиля у нас пробки в районе Джума-мечети и в промежутке от улицы Магомеда Яракского вплоть до проспекта Гамидова. Небольшой отрезок проспекта Гамидова также выделен красным. Пробки у нас и на Ирчи Казака, и на Магомеда Гаджиева. Улица Каркмасова и Дзержинского выделены красным. Ну и заторы зафиксированы также у нас на проспекте Расула Гамзатова на пересечении с улицей Магомеда Яракского. Далее переместимся в редукторный поселок. У нас по проспекту Петра Первого небольшое скопление машин от промежутки от улицы Эльзы Ибрагимовой вплоть до улицы Лаптеева. Уважаемые водители, выходной день, трафик более-менее свободнее, но будьте внимательны. Конечно, соблюдайте дистанцию, уважайте пешеходов и помните, даже в пробке есть пространство для хорошей музыки. Радио «Прибой» всегда с вами. Счастливого пути!

0: Реклама.
1: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 тысяч 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Амедхана Султана, 8Ж. Звони 8 928 555 2000. Вершина. Подготовь машину к зиме уже сегодня.
5: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Радио «Прибой», где тренды Дагестана звучат первыми.
1: Ну что ж, друзья, давайте отметим знаменательное событие из мира музыки, связанное, конечно, с сегодняшним днем. Сегодня у нас 19 сентября, и именно в этот день, но в 1994 году, в эфире прозвучал пятый альбом Кайли Миноу. Одноименный, кстати, так и назывался, Кайли Миноуг, и он уже KM94. Это был ее тихий бунт, уход от сладкого попа, новый лейбл, взрослый танцевальный грув, ритм и блюз и хаос. Критики называли пластинку лучшей в ее карьере, ну а публика вывела ее в топ-5 Британии и Австралии. Кайли, наконец, зазвучала так, как хотела сама. А сегодня хочется включить Spring Around, так читается это название, это композиция. Формально песня уже из 2000 года, но настроение сейчас именно ее. Легкое, танцевальное, с улыбкой. Давайте послушаем.

0: самое народное.
1: Радио «Прибой».
2: И все-таки осень не про остановку. Она про модуляцию. Лето было громким, прямым, мажорным. Осень переходит все, переводит, по крайней мере, все в прозрачность какую-то. Вдруг становится слышно то, что раньше заглушалось. Паузы, послезвучие, собственные мысли. Музыка — это время, ставшее слышимым, ну а осень — время, ставшее видимым. Лист падает не как точка, а как нота, которая уже прозвучала и теперь живет в воздухе. Философия простая: все, что заканчивается, не исчезает, оно меняет тембр. Суббота не торопит, она просто дает услышать следующую фразу. И сейчас музыка, пусть она будет про эту самую прозрачность. 15.08 в столице, дорогие друзья, второй линейный час в моей компании. На связи с вами Иза Ахметханова. Знаете, это вторая тема в музыке. Тот же день, но уже в другой тональности. Так что поехали вместе по волнам радиостанции «Прибой».

0: прибой. Музыка без границ. Стили без ограничений.
1: Встанем, пока еще с вами мы живы.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
4: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
5: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
6: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Хочешь музыку? Слушай. На радио «Прибой».
1: Дорогие друзья, ну а прямо сейчас премьера, которую я сама ждала с превеликим удовольствием, с ожиданием в сердце. Знаете, композиция в исполнении Хасбулата Рахманова «Пожалей». Знаете, в чем тут фишка? Это не про то, как мужчина сидит и ноет «пожалей меня, мне плохо». Нет, тут другое. Тут мужчина говорит «я сильный, я держусь, но вот прямо сейчас просто пожалей и, возможно, отпусти». Так что наслаждаемся композицией, погружаемся в слова и просто чувствуем сердцем.
0: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
5: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза.

0: Плаза Ирис. 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Пробки на дорогах.
1: Да, дорогие друзья, это рубрика «Пробки» на волнах радиостанции «Прибой». Дорожный сет на сегодня, на данную минуту. Итак, кстати, данные предоставлены по информации Яндекс.Карт. У нас заторы на проспекте Казбекова в Семендере. Далее Камаева выделена красным. Кайдара Гаджиева улица в районе троллейбусного кольца выделена красным до улицы Чиерова. Там скопление машин. И далее по проспекту Имама Шамиля в промежутке от проспекта Гамидова до Ирчи-Казака у нас все выделено красным. Сама улица Ирчи-Казака также у нас стоит в заторах. Пробки. Пробки и на Магомеда Гаджиева, и на Дзержинского заторы. Также улица Магомеда Яракского, скопление машин, частично выделено красным. Далее в заторах и улица Каркмасова и Дахадаева. Далее проспект Расула Гамзатова также выделен красным. Ну и в редукторном поселке по проспекту Петра Первого почти свободно. Но заторы у нас на Хаджи-Булача у кольца. Там имеется скопление машин. Друзья, давайте без резких перепадов. Уважайте пешеходов, друг друга. Соблюдайте, конечно, правила. Пусть дорога будет как хороший трек, ровно и без заеданий. Отличного настроения, ну и счастливого пути.

0: Реклама на радио.
1: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
4: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
5: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магнус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магнус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
6: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-Холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
9: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L0TU-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
10: Для детей старше 12 лет.

0: самое народное.
1: Радио «Прибой».
2: 16.04 на наших, вечер только подкрадывается к столице, а уже мы здесь, на волнах радиостанции «Прибой». По-прежнему с вами я, Иза Ахмедханова. Я обещаю, сегодня будет много классной музыки, прям по курсу душевного настроения. Знаете, что говорит наука? Когда звучит музыка, в мозге активируется больше областей, чем при решении сложных задач. Слуховая кора, моторная и эмоциональные центры, память, все включается разом. Музыка синхронизирует нейронные ритмы. Это как если бы весь мозг играл в одном оркестре. Именно поэтому музыка везде. В сердцах, в мыслях, в памяти поколений. «Прибой» — это лучшая музыка всех времен и поколений, кстати, всех жанров, всех конфессий, возможно, но и национальности. Русские композиции, западные хиты, дагестанские мотивы — все это здесь, на вашем любимом радио. Потому что музыка не делит, а соединяет. Мы, друзья, продолжаем в столице. Прекрасное настроение, прекрасная атмосфера, не слишком душно, не слишком жарко, но я обещаю, дальше все вкуснее, еще гармоничнее, душевнее, так что оставайтесь с нами.
3: Даргинская поговорка.
4: Илмей урухкар, наквидузар.
5: Глаза боятся, руки делают.
3: Народная мудрость. Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
3: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу. Заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ivt.ru.
4: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
5: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Гармония мысли, гармония души, гармония чувств.
1: Радио «Прибой».
0: Твоя гармония.
2: Есть истории, которые так и остаются в черновиках. Мы их не дописываем не потому, что не хотим, а потому, что жизнь вносит какие-то свои правки, коррективы. Они лежат в дальнем ящике памяти, как неотправленные письма. Но иногда мы все же достаем их перечитать, вспомнить, почувствовать. Рустам Ахметханов поет именно о такой истории, о любви, которая не случится. Не потому, что она была слабой, а потому, что у судьбы оказался другой сценарий. Итак, встречаем Рустам Ахметханов «Любовь, которая не случится».
0: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру.

0: тех. Реклама на радио.
1: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой ультразвуковое исследование на современном оборудовании помогает увидеть больше, выявить изменения вовремя и принять правильное решение для сохранения здоровья. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: В Киргу двойная выгода. 6 месяцев рассрочки без переплат на товары из выделенного ассортимента. Покупайте сейчас, оплачивайте частями в течение 6 месяцев. Или платите сразу и получайте скидку 5%. Рассрочка предоставляется банками-партнерами «Ля Риба» и «Киф». Киргу. 6 месяцев без переплат или скидка 5%. Выбирайте свою выгоду.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Дни рождения великих людей, интересные события и другие примечательные факты в рубрике «Даты» на радио «Прибой».
1: Друзья, сегодня суббота, 19 сентября. В России проходит второй день единого дня голосования. По данным ЦИК, явка на выборах в Госдуму к середине дня уже превысила 30%. Но голосование продлится 3 дня, друзья. Это с 18 по 20 сентября. И если вы еще не сделали свой выбор, самое время исполнить свой гражданский долг. Ну, а теперь о праздниках на сегодняшний день. Сегодня день оружейника в России. Дата выбрана не случайно. Именно в этот день православная церковь чтит архангела Михаила, покровителя оружейников. Также сегодня Международный день хирурга и Всемирный день донора костного мозга. Еще сегодня, 19 сентября, день рождения смайлика. Да, 1982 год, профессор Скотт Фалман впервые предложил использовать комбинацию символов «две точки», «тире» и «скобочка» для обозначения улыбки. Также сегодня Международный день подражания пиратам, повод сказать «йо-хо-хо» и не стесняться. Знаменательные события. Именно в этот день, в 1648 году, Блез Паскаль доказал существование атмосферного давления. А уже в 1783 году в Версале состоялся первый полет воздушного шара с пассажирами. Баран, петух и утка. Не знаю, насколько это достоверно, но в любом случае знать не помешает. Ну и в 1893 году, именно 19 сентября, Новая Зеландия стала первой страной в мире, где женщины получили право голоса на парламентских выборах. Именинники из мира музыки. Кай Метов, всеми известный, да, автор и исполнитель, заслуженный артист России. Также Михаил Серебряков, певец, победитель шоу, кстати, «Голос 60+», ну и Билл Медли, вокалист, известный по дуэту Brothers, да. Вот такой насыщенный день, ну а мы продолжаем, друзья, насыщать его суперхитами. Ну и прям по курсу у нас Ани Лорак, «Аура».

0: Реклама.
1: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Амедхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. «Вершина». Подготовь машину к зиме уже сегодня.
5: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова, 11. Каспийск, Ахмедхана Султана, 25. Второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: слушаете Радио Прибой.
1: Друзья, знаете, есть музыка, которую мы слушаем фоном, а есть та, которую прям ждем. Ну, ту, что связано с человеком, с моментом, с целой эпохой. И сегодня у вас есть возможность не просто ждать, а заказать ее. Ежедневно с 17 до 18.00 на радио «Прибой» ваш любимый час желаний. Это время, когда именно ваши сообщения звучат в эфире. Поздравления, приветы, любимые треки – все это здесь. Пишите к нам по номеру 8-988-291-1007. Я, Иза Ахмедханова, буду вашим проводником в этом музыкальном часе. Пусть он станет таким, каким вы его задумали. Ровно в 17.00 встречаемся в эфире.

0: Когда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет. Ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
1: Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Прибой» и стартует ваш любимый час желаний. На связи я, Иза Ахметханова. Приветствую вас. Ну и сразу, наверное, приступлю к делу. У нас есть первое сообщение, оно от папы, который хочет поздравить свою любимую дочь. И это так тепло, что я не могу не прочитать его вам первым. 19 сентября у моей дочки Сулаевой Марьян день рождения. Хочу поздравить мою умницу и красавицу с этим знаменательным днем. Шагай по жизни с верой, надеждой и любовью, и с Аллахом. И знай, что я всегда рядом. Твой отец, ну и попросил композицию в исполнении Галибри Мавик, Федерико Феллини. Марьян, от всей души поздравляем вас также с днем рождения. Вы умница и красавица, и это видно даже через радиоэфир, благодаря вашему отцу. Папа передает вам самые главные слова, да, шагать по жизни с верой, надеждой, любовью. Мы присоединяемся к каждому слову, желаем вам, конечно, крепкого здоровья, долгих лет жизни, ну и пусть сбываются все самые заветные мечты. Ну а песня, которую заказал ваш папа, Федерико Феллини, в исполнении Галибри и Марвик, обязательно прозвучит прямо сейчас. С днем рождения, Марьян! Далее еще одно смс, друзья, вдогоночку прочитаю. Иза, здравствуйте. Сегодня я получила повышение на работе. Хочу поблагодарить свою команду за поддержку. Поставьте что-нибудь в исполнении Мадонны. Пишет вам Мадина Махачкала. Мадина, поздравляем. Повышение – это не только новая должность, но и признание того, что вы делаете все правильно и все делаете хорошо. Пусть команда и дальше будет опорой, а работа приносит только радость. Для вас обязательно прозвучит Мадонна. Я же, друзья, напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
2: Золотые цепи от Бронницкого завода и «Интерчас» теперь со скидкой 10% во всех салонах «Росювелир», а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах «Росювелир». Дополнительная информация по телефону 68 20 40.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
3: С заботой о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brismarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет. Ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
1: Друзья, продолжаем наш час желаний. Знаете, иногда самые важные слова мы говорим не голосом, а, конечно, музыкой. И сегодня у вас есть возможность сказать именно так. Пишите к нам на мессенджеры по номеру 8-900-88-291-1007. Я, Иза Ахметханова, жду ваши сообщения. Ну и прямо сейчас зачитываю одни из них. Салам алейкум. Сегодня мой брат вернулся из армии. Год не виделись. Хочу поздравить его и всю семью. Поставьте что-нибудь мощное, мужское, например, Магомеда Абасова «Нас не забудут». Пишет вам Ислам из Каспийска. Ну, Ислам, валикум ассалам. Возвращение домой – это всегда праздник. Праздник, тем более год службы – это целая жизнь, и теперь он снова с вами. Передаем привет вашему брату и всей вашей семье. Поздравляем вас еще раз. Ну, для вас это мощная песня, да, отличная композиция в исполнении Магомеда Абасова. «Нас не забудут» – прекрасный трек. И добро пожаловать домой вновь, добавлю. Далее еще одна смс, друзья. Добрый вечер. Я сегодня нашла в шкафу бабушкино письмо. О, я замечаю, что в последнее время наши слушатели делятся самыми сокровенными своими впечатлениями, моментами, событиями. Недавно наш слушатель также делился тем, что нашел в книге засохший цветок, который ему напомнил те или иные года. Так вот, наша слушательница Марина из Дербента пишет нам. Я сегодня нашла в шкафу бабушкино письмо, написанное еще в молодости. Такие теплые слова. Поставьте что-нибудь душевное. Например, Рустама Ахметханова и Гульханум Гаджиеву «Просто подари любовь». Интересный выбор. Марина, бабушкины письма – это настоящее сокровище. В них голос прошлого, который согревает настоящее. Ну и эта песня для вас и для всех, кто хранит память о близких. Наслаждайтесь. Ну а я же напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
2: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.

0: час желаний.
1: Дорогие друзья, час желаний набирает обороты. Мы уже услышали много теплых слов, и это только начало. Если вы еще не написали, самое время. Номер, напомню, 8-988-291-1007. Пусть ваша музыка прозвучит сегодня в нашем эфире. Итак, еще несколько смс. Ассаламу алейкум, радиоприбой. Хотел бы передать салам всему Дагестану и Кизель-Юртовскому району. И хотел бы заказать песню Маки Межиевой «Брат мой». Ну и особенно родителям тоже хотел бы передать слова. Пишу с города Москвы, зовут меня Ахмед. Ну, Ахмед, ва алейкум ассалам, салам из Дагестана в Москву. Знаете, ваш привет — это как теплый ветер, ну или наш привет — как теплый ветер с родных гор, который долетает, мне кажется, даже через тысячи километров. Передаем ваш привет всему Дагестану и особенно Кизель-Юртовскому району, земле, которая умеет растить достойных людей. Ну, а родителям отдельные слова. Вы знаете, самое ценное, что мы можем сделать для них, это, конечно, помнить о них, где бы мы ни были. Они это чувствуют, пусть у них будет крепкое здоровье, ну и спокойное сердце, скажем так. Ну а песня «Брат мой» в исполнении Маки Межиевой обязательно прозвучит. Далее еще одно смс. Здравствуйте, хотелось бы послушать «Я свободен» Кипелова. Спасибо заранее. Здравствуйте, «Я свободен» — это не просто песня, это гимн тех, кто умеет дышать полной грудью, даже когда весь мир против. Кипелов поет так, что мурашки бегут по коже, а внутри что-то пробуждается. То самое чувство, когда понимаешь, свобода начинается не снаружи, а внутри. Вместе с вами с удовольствием послушаю данный трек. Очень мне нравится композиция. Буду подпевать Кипелову. Ну, друзья, также напомню, это час желаний на волнах радиостанции «Прибой». Пишите и заказывайте любимые композиции.

0: Реклама.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61.

0: 17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
1: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
2: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
3: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: час ваших желаний и капризов ежедневно. На радио Прибой. На радио Прибой.
1: Дорогие друзья, наш час желаний постепенно близится к завершению, но это не конец, потому что музыка остается. Еще несколько заявочек уже имеются. Пишите, кстати, на 8-988-291-1007. Пусть этот вечер запомнится вам теплом, ну и лучшей музыкой, той, которая вам по душе. Еще несколько смс, дорогие друзья. Иза, привет! Сегодня я помирился с другом после долгой ссоры. Мы оба поняли, что дружба дороже. Поставьте Самур Курбан Адамова, пишет Ахмед из Махачкалы. Ну, Ахмед, это очень важный шаг. Мириться значит быть сильными. Вы это доказали. Ну, пусть ваша дружба станет только крепче для вас и для всех тех, кто сегодня, возможно, не в ладах с близкими друзьями. Композиция пусть прозвучит в исполнении Курбан Адамова, композиция «Самур». Миритесь, друзья, миритесь. Далее еще одна смс. Добрый вечер, я сегодня весь день слушаю Прибой и улыбаюсь. Спасибо вам за настроение. Поставьте «Мин Бахетле Гульнас Асаевой» для всех, кто с нами. Аминат из Бирбаш. Ну, Аминат, спасибо вам. Улыбка – это лучшее, что можно подарить для вас и для всех наших слушателей. Трек Гульнас Асаевой. Улыбайтесь и дальше, друзья. Поднимаем, постараемся поднять настроение лучшей музыкой Прибоя. Ну и также напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов. Гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир» – вы достойны только лучшего.
2: Золотые цепи от Бронницкого завода и «Интерчас» теперь со скидкой 10% во всех салонах «Росювелир», а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах «Росювелир». Дополнительная информация по телефону 68 20 40.

0: Реклама на радио.
1: Эндоскопия в сети центров «Лекарь» – это узкопрофильное отделение в разных филиалах городов Республики Дагестан. Взрослые и дети с заболеваниями желудочно-кишечного тракта могут быстро и комфортно в рамках одного дня провести полное лабораторно-инструментальное обследование на новейшем оборудовании. А также проводим любые процедуры в медикаментозном сне. mclekarь.ru, мегафон 550-88-55, Махачкала, Каспийск, Буйнакск.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Северокавказский университет дружбы народов объявляет набор на 2026-2027 учебный год. У нас вы освоите самые востребованные специальности: стоматология, лечебное дело, педиатрия, фармация, психология, клиническая психология. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу город Махачкала, проспект Насруддинова, 52А, и получите подробную консультацию по всем интересующим вопросам. skudn.ru.
4: Зима близко, не жди первого снега, переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам, новые и БУ колеса, все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Амедхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. Вершина. Подготовь машину к зиме уже сегодня.
5: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: «Час желаний».
1: Дорогие друзья, вот и последнее сообщение на сегодня, и оно очень теплое, завершающее. Добрый вечер. Сегодня особенный день. Сегодня день рождения у нашего любимого зятя Расима. Просим вас передать нашему Расиму самые добрые пожелания и хорошую песню на лезгинском языке. Ну, Расим, от всей радиостанции «Прибой», от себя лично поздравляем вас с днем рождения. От всей души желаем здоровья, счастья, тепла, ну и, конечно, удачи. Пусть все сбывается. Для вас песня на лезгинском языке. Предлагаю послушать композицию «Мубаракрай» в исполнении Бахтавар и Зайнаб Махаевой. Ну, а час желаний, друзья, завершен. Спасибо, что были с нами. Впереди национальный хит-парад «Горячая десятка». Не переключайтесь.

0: Вы слушаете «Радио Прибой».
1: В Дагестане 18 часов.

0: От лучших песен за 7 дней. Десятка популярных треков в чемпионате.
1: Слушай и болей за любимого артиста.
2: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
3: Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире радиостанция «Прибой», национальный хит-парад «Горячая десятка». Это 10 лучших песен недели по версии вас, наших слушателей. Дагестанская музыка сегодня – это живой организм, который растет и обновляется каждый день. И мы, знаете, гордимся, что можем представить вам тех, кто делает ее богаче. Мы поднимаемся от 10-й строчки к 1-й. С вами Иза Ахметханова. Итак, друзья, поехали. Открывает наш чарт песня, в которой слышится дыхание ветра. Марианна с композицией «Улетай». Это не просто трек, это приглашение к полету. Ее голос легкий, но в нем, знаете, чувствуется сила, как в горном потоке, который не спрашивает разрешения, а просто течет. Это композиция для тех, кто умеет мечтать и не боится отпускать. Слушаем. Марианна, «Улетай».
2: Десятое место.

0: Итак, друзья, девятую строчку занимает композиция, которая звучит как древнее сказание. Гасан Макашарипов «Ах, Севан». Даргинский язык придает ей особую глубину, а голос артиста словно ведет нас по горным тропам. Здесь нет лишних слов, только голос Родины, который не требует перевода. Слушаем сердцем. Гасан Макашарипов «Ах, Севан».
1: Девятое место.

0: Друзья, восьмая позиция у песни, которая стала признанием в любви. «Соледа, тобой живу». Ее исполнение – это разговор по душам, где каждая нота наполнена нежностью и преданностью. Это композиция для тех, кто знает, что такое любить всем сердцем. Слушаем «Соледа, тобой живу».
1: Восьмое место.

0: Реклама.
1: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Само пройдет. Это опасная привычка. Когда беспокоят боли, дискомфорт или проблемы с пищеварением, не нужно откладывать обследование. В клинике ЦЛД помогут вовремя выявить проблему с органами пищеварения. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИВТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
5: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
6: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: 7 дней.
1: Десятка популярных треков в чемпионате.
2: Слушай и болей за любимого артиста.
1: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
3: Дорогие друзья, мы снова в эфире, и это по-прежнему национальный хит-парад «Горячая десятка» на волнах радиостанции «Прибой». 10 лучших треков недели по версии наших слушателей. С вами по-прежнему я, Иза Ахмедханова, и мы уже прошли 3 трека, и впереди самое интересное. Мы подобрались к 7-й позиции. Оставайтесь с нами. И на 7-й строчке сегодня песня, которая уже второй месяц в нашем чарте. Руслан Тупиев «Мечта бедняка». В прошлом месяце она лидировала. Сегодня немного сбавила обороты, но остается любимой вами. Это история о простом человеческом счастье и надежде. Руслан поет искренне, уверенно, без фальши. Слушаем немного с юмором. Руслан Тупиев, «Мечта бедняка».
1: 7-е место.

0: Итак, друзья, шестая позиция у гимна «Родной земле». Народная артистка Республики Дагестан Кристина с композицией «Дагестан». В ее голосе любовь к республике, к ее горам, народам и, конечно, традициям. Эта песня объединяет всех нас, напоминая, что мы часть чего-то большого. Слушаем Кристина «Дагестан».
1: Шестое место.

0: Итак, друзья, мы добрались до золотой середины. Пятая строчка у песни, которая звучит как наказ. Нурмагомед Аримов с композицией «Не обмани». Кумыкский язык придает этой песне какую-то особую магию, скажем так. Ну а голос артиста как голос совести. Это композиция о честности и верности себе. Слушаем. Нурмагомед Аримов «Не обмани».
1: Пятое место.

0: Итак, четвертая позиция у коллектива, который умеет создавать целые миры. Группа «Мирес» с композицией «Дунья». Их музыка, возможно, это разговор о жизни, о том, что нас окружает, о красоте и сложности мира. Слушаем. Группа «Мирес», «Дунья».
1: Четвертое место.

0: Реклама на радио.
1: Отделение лазерной хирургии сети медцентров «Лекарь» поможет избавиться от геморроя, вздутия живота, трещин, свищей, парапроктита, а также копчиковой кисты. «Лекарь» — это новейшее лазерное оборудование, опытный и деликатный проктолог, проведение экстренной колоноскопии и оперативного вмешательства в современный операционный в день обращения, взятие биопсии и быстрые результаты анализов для скорейшего решения щекотливых проблем. Звоните в единый колл-центр. Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 тысяч 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
7: А вот и тройка самых популярных.
8: Дорогие друзья, в эфире «Национальный хит-парад. Горячая десятка». Мы уже услышали 7 композиций, 7 голосов, 7 историй, которые вы выбрали сердцем. И сейчас осталось самое главное – тройка лидеров. Бронза, серебро и золото. Те, кто поднялся на самую вершину на этой неделе, те, кто стал саундтреком этой недели. Кто же это? Узнаем прямо сейчас. С вами по-прежнему я, Иза Ахметханова. Встречаем бронзового призера. «Бронза» у песни, которая говорит с нами о времени. Ильяс Абдурахманов «Я опоздал». Это размышление о том, что мы часто не успеваем сказать главное. Голос Ильяса проникает в самое сердце. Итак, слушаем. Ильяс Абдурахманов «Я опоздал».
9: Третье место.

0: Друзья, серебро на этой неделе у трека, который звучит как тихая мольба. Хасбулат Рахманов с треком «Пожалей». В его исполнении столько искренности и тепла, что невозможно остаться равнодушным. Эта песня для тех, кто умеет чувствовать. Итак, слушаем. Хасбулат Рахманов «Пожалей».
1: Второе место.

пожалей, не учи меня заново верить. Я и сам по чуть-чуть поднимусь.

0: Итак, друзья, вот она, вершина, золото нашей горячей десятки. Маям Газимагомедова. «Черные глаза». Эта песня покорила сердца слушателей своей глубиной, ну и огнем. Марьян поет о взгляде, который нельзя забыть. Первое место заслужено. Поздравляем. Марьям Газимагомедова. «Черные глаза».
1: Лучший за неделю. Первое место.

0: Реклама.
1: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
2: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальные Cybox, Dugabot, Duna – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Carrella и Farfella, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети! Вы найдете свою идеальную коляску.
5: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу. Заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ivt.ru.
6: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

Дорогие друзья, вот и подошел к концу наш национальный хит-парад «Горячая десятка». Сегодня мы услышали голоса, которые делают дагестанскую музыку живой и многогранной. Спасибо вам за участие и, конечно, поддержку. Завершается и моя музыкальная суббота на сегодня. Я желаю вам потрясающего вечера в кругу самых-самых близких. С вами была я, Иза Ахметханова. До новых встреч в эфире. До завтра. Всем пока-пока.

Дагестане 19 часов вечера. Прибой. Золотой хит Дагестана.

0: Осень. Новый сезон. Новые эмоции. Новая музыка на твоей волне.
1: Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
2: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8 928 243 86 86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88, телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
1: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
2: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам, новые и БУ колеса, все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Амедхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. Вершина. Подготовь машину к зиме уже сегодня.
3: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
4: Лезгинская поговорка.
5: Ахмак Аллачер, Мекхер Жедач.
6: Не бывает свадьбы без дурака.
4: Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
7: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 тысяч 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Какая пора на любимом радио.
1: Мне кажется, жизнь — это дар, и это надо ценить. Невозможно угадать, что будет с тобой завтра. Жизнь нужно принимать такой, как она есть. Важен каждый прожитый день.

это да, это надо.

моя щека, ну, та княжна моя рука. А кто касается в ночной тиши твоей души,

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
3: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
4: Золотые цепи от Бронницкого завода и «Интерчас» теперь со скидкой 10% во всех салонах «Росювелир», а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах «Росювелир». Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
6: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
7: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: Всего раз в год, посетив маммолога, вы снизите риск появления рака груди на 70%. Медицинский центр «Лекарь» предлагает вам консультацию маммолога в комплексе с различными видами УЗИ, а также маммографию на экспертных аппаратах. Мастопатия, фиброаденомы, кисты, новообразования – для нас не проблема. Присоединяйтесь к тысячам проходящих ежегодное обследование. Единый телефон сети медцентров «Лекарь» – Мегафон

0: Стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахмедхана Султана 25, второй этаж, Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Реклама.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. Эксклюзив. Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район нового Параула.
4: Ой, смотри, какая красота!

0: Дрессировка снова в тренде. И, кстати, бамбук тоже востребован.
1: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магнус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магнус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
2: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Ты случайно нашла его, а я мимо проплыть не смог. Этот райский клочок земли для двоих был подарен судьбой.

судьба. Но сегодня двоим, как в кино, захотелось вернуться сюда.

чтоб расстаться теперь не смогли. Оба поняли мы сейчас, что любовной ловушке рады.

наш сладкий капкан. Островок был любовный дурман. Он в ловушку поймал две судьбы.

Осенний плейлист готов. Только лучшие хиты. Без лишних слов. Твое радио. Твоя музыкальная осень. Прибой.

0: Реклама на радио.
1: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
5: Когда важна каждая минута, важна точная диагностика. Компьютерная томография в клинике ЦЛД доктора Караевой – это высокая точность и возможность своевременно выявить изменения для принятия правильных решений. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: В Киргу двойная выгода. 6 месяцев рассрочки без переплат на товары из выделенного ассортимента. Покупайте сейчас, оплачивайте частями в течение 6 месяцев. Или платите сразу и получайте скидку 5%. Рассрочка предоставляется банками-партнерами «Ля Риба» и «Киф». Киргу. 6 месяцев без переплат или скидка 5%. Выбирайте свою выгоду.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: В Дагестане 22 часа.
1: Помни, кто ты. Помни, откуда. Слушай. Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Хирургия по праву считается вершиной медицины. Центр «Лекарь» имеет свое хирургическое отделение полного цикла, в котором собраны лучшие творения инженерной мысли в помощь квалифицированным врачам. Ежегодно в нашем отделении проводится более 1500 операций различной направленности и сложностей.
2: Медицинский центр «Лекарь». Мы врачи, и мы лечим. Адрес Гайдара Гаджиева, 24Е.
1: Мегафон 550-88-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
6: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-Холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91-71-11.
9: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио. Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахмедхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8 928 501 0606.
3: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
4: Северокавказский университет Дружбы народов объявляет набор на 2026-2027 учебный год. У нас вы освоите самые востребованные специальности: стоматология, лечебное дело, педиатрия, фармация, психология, клиническая психология. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу город Махачкала, проспект Насруддинова, 52А, и получите подробную консультацию по всем интересующим вопросам. skudn.ru.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: В Дагестане 23 часа.
1: Привет, слушатели радио «Прибой» Махачкала. С вами Авраам Руссо. Слушайте мою песню «Через любовь» и наслаждайтесь. Люблю вас.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

Небесный огонь, алым закатом свои крылья расправил. Он верил и ждал, ведь точно что-то должно быть там за гранью. Неудержимо навстречу к нему сквозь пепел, обжигающим ветром, испепеляя сомнения сквозь тернии, словно комета, в самое сердце навечно.

0: Реклама на радио.
1: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
2: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
4: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.
5: На радиоприбой притчи народов мира.
6: Жил-был король с очень вспыльчивым характером. В припадке ярости он был страшен. Слуги в испуге прятались по углам, спасаясь от королевского гнева. Только один старый слуга не боялся властителя в такие моменты, доброй улыбкой успокаивая его ярость. Но однажды гнев короля так ослепил его разум, что, услышав шаги старого слуги за спиной, он злобно закричал: «Как осмелился этот раб меня беспокоить, бросить его в подземную тюрьму!» Стража тут же увела слугу и бросила в яму, где сидели страшные преступники, прикованные цепями к стене. Они давно потеряли человеческий облик и были похожи на чудовищ. На следующий день король вспомнил о своем несправедливом приказе и с горечью признался королеве: «Я по глупости потерял лучшего слугу. Разбойники, наверное, убили его. Прикажи поднять его тело и достойно похоронить». Королева передала приказ, но к ее изумлению охранники ответили: «Ваш слуга жив и невредим. Он ухаживает за разбойниками, омывает их язвы и что-то им рассказывает». Слугу подняли наверх, и король с изумлением спросил его: «Как тебе удалось сохранить присутствие духа среди разбойников?» «Тот, кто добр, свободен, даже если он раб. Тот, кто зол, раб, даже если он король», — с улыбкой ответил слуга.
5: На радиоприбой притчи народов мира.

0: Реклама.
1: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу. Заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ivt.ru.
5: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
6: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магнус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магнус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66 66 63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: О своем здоровье женщины часто вспоминают в последнюю очередь. Не откладывайте заботу о себе. Пройдите маммографию в клинике ЦЛД доктора Караевой. Своевременное обследование помогает выявлять изменения на ранних стадиях. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Аварская поговорка.
1: У кривой палки прямой тени не бывает.
2: Радио «Прибой».

горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже Родины такой. Радио «Прибой».

0: Птицы улетают, листья опадают,
1: а радио «Прибой» всегда с тобой.
2: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер Л номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
3: Для детей старше 12 лет.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: любой. Осень с любимым радио. Ярко, тепло и по-настоящему.
1: Не знаю, услышишь ты это или нет, но как показала жизнь, я была права.

0: по горным высотам,
1: с приветом осенним,
0: настройся и слушай
1: любимый
0: прибой.
2: Бир кин яшланымча,